0: В 18 лет тебе доверяют управление автомобилем, потому что ты готов принимать решения, нести ответственность, выбирать направление движения. В этом же возрасте ты получаешь еще одно право – право голоса, право выбирать, в каком направлении будет двигаться наша страна. 18 лет – время брать ответственность за свой выбор. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Правительство утвердило план развития гидроэнергетики. Документ формирует единый долгосрочный подход к освоению гидроэнергетического потенциала страны до 2035 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. При подготовке будущих объектов будут учитываться наличие водных ресурсов, потребности энергосистемы, технические возможности, экологические ограничения и условия для привлечения инвестиций. План включает 30 мероприятий по 6 ключевым направлениям, в их числе оценка водного баланса и энергетического потенциала рек, а также создание пула ГЭС. 23 миллиарда тенге выделены на подготовку детей к школе. В рамках фонда «Всеобуч» детям из социально уязвимых категорий будет оказана помощь на приобретение школьной формы, обуви и школьных принадлежностей. В преддверии нового учебного года поддержку получат около 450 тысяч детей. Минимальный размер помощи составляет 50 851 тенге на одного ребенка. В зависимости от возможности местного бюджета в отдельных регионах сумма выплаты может быть выше. Помощь предусмотрена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьников из малообеспеченных семей, семей, получающих адресную социальную помощь, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В Каркаралинском районе Карагандинской области спасатели успешно завершили поиски женщины, заблудившейся на территории Каркаралинского национального природного парка. По данным МЧС, 37-летняя женщина вышла из дома отдыха в сторону озера Бассейн, однако не смогла найти дорогу обратно. Для обследования горной местности спасатели использовали беспилотный летательный аппарат. Женщину обнаружили в районе кордона Шокпартас. Медицинская помощь спасенной не понадобилась. Прыжок в Есель едва не закончился трагедией. Инцидент произошел во время патрулирования акватории в районе переливной дамбы района Сарыарка. Сотрудники оперативно извлекли из воды женщину 1985 года рождения и доставили ее на берег. После этого ее передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. В области Улатау еще 30 семей обрели жилье. Жители Сатпаева накануне отпраздновали новоселье. Ключи от квартир в новых жилых домах были вручены гражданам, состоящим в очереди по категории социально уязвимых слоев населения и другим льготным категориям. Всего до конца текущего года в регионе планируется обеспечить жильем еще около 900 семей. Ключи от новых квартир торжественно вручил аким города Сатпаев Мурат Бурибаев. Он сообщил, что с момента образования области в регионе введено в эксплуатацию около 400 тысяч квадратных метров жилья. И к событиям в мире. Испания столкнулась с беспрецедентным наплывом мигрантов. Испанский анклав Суэта на границе с Марокко столкнулся с крупнейшим за последние годы миграционным кризисом. Первые группы мигрантов начали пересекать границу накануне утром. Среди прибывших были преимущественно молодые мужчины. Одновременно море выбрасывало на берег тела погибших. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 9 человек. Часть утонула, другие погибли в давке. Официальные власти пока не назвали точное число прибывших, однако представители гражданской гвардии утверждают, что в Суэту проникли не менее 20 тысяч человек. Уровень воды в реке Дунай упал до исторического минимума. Это вторая по протяженности река Европы и самая длинная река Евросоюза. На участке Дуная, протекающем через Будапешт, уровень воды упал до 23 сантиметров. Причина такой природной аномалии – высокие температуры и засуха. Венгрию накрыла вторая за сезон волна жары. Глава Министерства по делам окружающей среды Венгрии объявил режим чрезвычайной готовности по борьбе с засухой. Согласно прогнозам синоптиков, волна жары, начавшаяся в среду, достигнет пика примерно через неделю. В Будапеште ожидаются максимальные температуры около 39-40 градусов. Снижение температуры воздуха прогнозируют лишь к концу следующей недели. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 476 тенге 63 тен, евро 542 тенге 41 тен, российский рубль 6 тенге ровно. Теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», в столице и Алматы без осадков 35 градусов, в Уральске 25, в Актобе, Костанае, Актау 29, в Атырауском, Нагорске, Семее 32, в Павлодаре, Караганде 34, в Кокшетау, Петропавловске, Талдыкургане, Конае, Виржес, Казгане, Таразе 36, Кызылорде, Шымкенте и в Туркестане 41 градус. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
1: Болашақты бірге қалыптастырамыз. Құрылтай сайлауына 23 тамызда келіңіз.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Тарихы терең Казах радиосы.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана. Она пройдет 31 июля, 1 августа в городе Чолпан-Ата. Визит состоится по приглашению президента Кыргызской республики Садыра Жапарова. Главы государств обсудят вопросы регионального сотрудничества и взаимодействия между странами Центральной Азии и Азербайджана. Казахстанцев предупредили о новой схеме инвестиционного мошенничества. Министерство внутренних дел сообщило о росте случаев интернет-мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Злоумышленники в мессенджерах и социальных сетях путем использования изображений известных личностей привлекают граждан к вложениям в различные инвестпроекты и фонды. При этом обещают гражданам быстрый и гарантированный доход. При контакте с лже-брокерами предлагается установить мобильные приложения, перейти по ссылкам, либо перевести денежные средства на счета третьих лиц под видом вложений. Как правило, после перечисления денежных средств связь с лже-брокерами прекращается, а обещанная прибыль так и не поступает. Водителей свадебного кортежа оштрафовали в Туркестанской области за грубые нарушения правил дорожного движения. На штрафстоянку отправили 8 автомобилей. Кроме того, в отношении нарушителей приняты меры административного воздействия за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, правил маневрирования, незаконное использование специальных световых и звуковых сигналов, а также создание аварийной обстановки. В аэропорту Караганды изменилась система парковки. Теперь на привокзальной площади действует платная стоянка, а въезд на территорию организован через шлагбаумы. На изменения обратили внимание жители города. В пресс-службе аэропорта подтвердили, что платная парковка на привокзальной площади уже работает. Данная мера направлена на упорядочение движения транспорта. При этом в аэропорту подчеркнули, что для посадки и высадки пассажиров сохранены бесплатный период пребывания. Кроме того, водителям доступна бесплатная парковка, которая находится в пешей доступности от пассажирского терминала. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении исторического соглашения по полному разоружению палестинского движения «Хамас» и других вооруженных группировок в секторе Газа, передает Евроньюз. По словам Трампа, соглашение стало важным этапом реализации его плана по прекращению войны в секторе Газа. Трамп также заявил, что после завершения процесса разоружения подразделения армии обороны Израиля покинут сектор Газа. По его словам, соглашение предусматривает поэтапную передачу вооружений, включая тяжелое оружие, ликвидацию складов и туннелей, а процесс должен проходить под международным контролем. Вместе с тем, ни представители Хамас, ни власти Израиля не заявляли о согласии с озвученными условиями. Казахстан и остальные 54 члена УЕФА собираются бойкотировать чемпионат мира в знак протеста против проекта ФИФА продать право на турнир частным инвесторам. Подобное решение члены УЕФА приняли накануне на своем внеочередном собрании. Европейские сборные не будут выступать на турнирах Международной федерации футбола как в мужских, так и женских соревнованиях, если ФИФА начнет реализацию своих планов. В заявлении организации отмечается, что Мундиаль – это одно из величайших спортивных наследий футбола, и его нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. В случае невыполнения своих условий члены УЕФА заявили о готовности отказаться от участия во всех главных турнирах под эгидой ФИФА. Сборная Казахстана пробилась в финальный блок молодежного чемпионата по борьбе в Азербайджане. Казахстанки Инжу Баккужа и Аружан Бахытнур поборются за бронзовые медали. Инжу Баккужа в весовой категории до 46 килограмм и Аружан Бахытнур весе до 61 килограмма дошли до полуфинала, но уступили своим соперницам. В завершении выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 474 тенге 59 тиен, евро 542 тенге 19 тиен, российский рубль 5 тенге 94 тиена. А теперь о погоде на завтра. 1 августа. По данным Казгидромета, в Астане дождь, ночью 23, днем 34 градуса. В Алматы без осадков, ночью 22, днем 36. В Уральске, Костанае 26, в Актобе 28, Петропавловске, Актау, Кокшетау 30, в Атырау 32, Караганде, Семейск, Каменногорске 34, Павлодаре, Жезказгане, Талдыкургане 36, в Туркестане, Таразе, Кунаеве 38, в Шымкенте 42, в Кызылорде завтра 44 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Постоянный рост цен бьет по карману. Демократическая партия «Ак-Жол» предлагает конкретные решения. Наша главная цель – это достойные зарплаты, доступное жилье, прозрачная медицина и справедливое общество для всех. Время пришло. Поддержите реальные перемены. На выборах голосуйте за Демократическую партию «Ак-Жол». Оплачено из средств избирательного фонда Демократической партии «Ак-Жол». Заказчик Аслхан Кожахметов.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Внедряют электронную очередь для прохождения медико-социальной экспертизы. Пилотно пока проект реализуют в Акмолинской области и Алматы. Новый механизм позволяет заранее выбрать удобную дату и время посещения подразделения медико-социальной экспертизы. Телемедицины охватят около 7,5 миллионов жителей сельских районов. Об этом сообщили в Минздраве. Дистанционными консультациями врачей уже охватили более миллиона казахстанцев, а к цифровым сервисам подключены 655 медорганизаций. Планируется объединить более 4000 медицинских учреждений в единую систему, оснастить сельские современным оборудованием и внедрить цифровые решения в 72 колонии. Транскаспийскую цифровую магистраль начали прокладывать от Баку к Актау. Подводную волоконно-оптическую линию связи проложат по дну Каспийского моря в направлении Актау. Проект реализуют Казахтелеком и Азертелеком Инт. Укладку кабеля планируют завершить за 15-20 дней. При хорошей погоде полностью уже ввести магистраль в эксплуатацию намерены до конца года. Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи станет новой цифровой магистралью между Казахстаном и Азербайджаном. В пакистанской провинции Белуджистан произошло обрушение угольной шахты на глубине около 1200 метров. На данный момент подтверждена гибель 34 горняков. Все произошло в результате подземного взрыва. Причиной стало критическое скопление и детонация метана на объекте. Взрывная волна повредила сразу две соседние выработки. Всего под землей находились 42 человека. Часть погибших – это рабочие, которые спустились в шахту сразу после взрыва для спасения коллег. Поисково-спасательная операция продолжается. Как сообщается, шансы найти выживших минимальны из-за сильных разрушений. Вынесли приговор по делу о гибели 4 железнодорожников на перегоне Шишинкара-Каражунгыл в Карагандинской области. Диспетчер получил 5 лет колонии. Еще двоих работников с Рашаганской дистанции пути приговорили к ограничению свободы. Также последним запрещено заниматься деятельностью, связанной с безопасностью движения на железной дороге. По данным Главной транспортной прокуратуры, работы шли без закрытия перегона и необходимых мер безопасности. Машиниста вовремя не предупредили о людях на путях. Трагедия произошла в декабре, бригада ремонтировала пути. Еще двое рабочих получили травмы. Машинист применил экстренное торможение, но остановить состав не успел. Креативный кластер построят в Алматы на месте старого трамвайного депо. Строительство уже началось. В кластер площадью 32 тысячи квадратов войдет концертный зал, амфитеатр, парк, студии для дизайнеров и художников, офисы для предпринимателей. Как подчеркнули в Акимате, от трамваев город не отказывается. Уже ведется строительство первой линии ЛРТ, а новое депо будет построено в Алатауском районе. Курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 474 тенге 59 тин, евро 542.19, российский рубль 5 тенге 94 тина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 23, днем 34 градуса. В Алматы без осадков, ночью 22, днем 36. В Уральске Кустаная 26, в Актюбе 28, в Петропавловске, Актау, Кокшетау 30, в Атырау 32, в Караганде 7, Усть-Каменогорске 34, в Павлодаре, Жезказгане, Талдыкоргане 36, в Туркестане, Таразе, Кунаеве 38, а в Шымкенте 42 и Кызылорде 44 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
4: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Лидеры Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию. Главы государств договорились о дальнейшем сотрудничестве. Документ определяет приоритетные направления и закрепляет основные принципы взаимодействия. Неформальная консультативная встреча президентов Центральной Азии и Азербайджана прошла в кыргызской Чолпон-Ате. Декларация укрепляет доверие и региональное сотрудничество. По мнению Касым-Жомарта Токаева, Центральная Азия переживает самый успешный период в своей современной истории. Жители Шардары обеспечены качественным питьевым водоснабжением. Теперь они не зависят от шардаринского водохранилища. В городе запустили групповой водопровод. Разработанный по поручению президента проект реализован в течение 2 лет. Было проложено 2 магистральных водопровода протяженностью более 39 километров. Построены 4 резервуара чистой воды и водоочистная установка. Кроме того, построили насосные станции и пробурили 14 скважин. 35 человек достигло число жертв мощного землетрясения в Японии. Еще более 120 получили ранения. В ближайшие дни в префектуре Кумамото ожидается жара до 39 градусов. Это может осложнить поисково-спасательные работы. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. После зарегистрировано более 100 афтершоков. Без электроснабжения остаются свыше 5000 домов и почти 180. И почти 80 тысяч по-прежнему не имеют водоснабжения. За июль нефть подорожала примерно на 20%. Правда, сегодня цена снизилась на более чем доллар. Нефть дешевеет, несмотря на войну между США и Ираном. Танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив. Однако завершают месяц нефтяные фьючерсы с ростом. Разбойное нападение на автозаправочную станцию раскрыли в Талгарском районе Алматинской области с помощью камеры Центра оперативного управления. Через интеллектуальную систему видеонаблюдения сотрудники восстановили маршрут передвижения подозреваемых и установили их личности. Оба подозреваемых задержаны. Ремонт автодороги Усть-Каменогорск-Семей в области Абай завершается. Уже наносят разметки. Обновили дорожное покрытие республиканской трассы на участке протяженностью 51 километр. На играх будущего в Астане выступает единственная казахстанская команда по Dota 2. Цель наших киберспортсменов – войти минимум в топ-3 среди 16 участников. До этих игр ребята выступили в Париже, где заняли 5-е место. Состав команды Rune Eaters объединил игроков из Алматы, Шымкента, Павлодара и Усть-Каменогорска в возрасте от 20 до 27 лет. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 473 тенге 59 тиин, евро 542.19, российский рубль 5 тенге 94 тиина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 23, днем 34 градуса. В Алматы без осадков, ночью 22, днем 36. В Уральске Кустаная 26, в Актюбе 28, в Петропавловске Актау Кокшетау 30, в Атырау 32, в Караганде Семей Усть-Каменогорске 34, в Павлодаре Жезказгане Талдыкургане 36, в Туркестане Таразе Кунаеве 38, в Шымкенте 42, а в Кызылорде 44 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
4: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Чайнама на казахском радио.
1: По избирательным участкам при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах в списке избирателей включаются все граждане, проживающие в соответствующем иностранном государстве или находящиеся в длительной заграничной командировке, а также прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям, в служебные, деловые и туристические поездки, при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан. Участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Со списком избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах можно ознакомиться на интернет-ресурсах Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: 23 тамыз. Көптің үні естілсін. Халық партиясына дауыс бер. Сөзден іске көш.
3: Сайлаушы Маматовская ережесі. Тапсыз беруші Қазақстан Халық партиясы. Қазақстан Халық партиясының сайлау борының қаражатынан төленді.
4: Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.